трапезу братскую. Феодосий обыкновенно вкушал только сухой хлеб и вареную зелень без масла. Смирение его было изумительно. Раз великий князь Изяслав, любивший и уважавший его, приказал по случаю позднего времени отвезть его в обитель в покойной тележке. Слуга видит инока в худой одежде и говорит: «Ты, чернец, каждый день без дела, а я живу в хлопотах и труде. Садись на лошадь, а я лягу на твоем месте и посплю». Преподобный, не сказав ни слова, обменялся местом со слугою. Перед вратами обители иноки встретили игумена с честью, и слуга, увидев это, совсем растерялся. Игумен приказал угостить его как можно лучше. Никто не видал Феодосия, чтобы он лежал, а засыпал он сидя. Одежду его была жесткая волосяная рубашка, надетая прямо на тело. Сверху ее была другая свитка, и та весьма худая. На время Великого Поста удалялся он в пещеру, где после и положен умершим. Иногда же уходил и в другую пещеру, что близ монастырского села, где подвязался никем незримый. Он оставлял монастырь вечером сырного воскресения, а возвращался накануне Лазаревой субботы. Ночи проходили у преподобного Феодосия без сна, в молитве за себя и за обитель, что много раз замечали иноки, хотя подвижник Божий и старался скрыть свой подвиг от людей. Не раз служитель, когда надлежало будить к утреннему пению, тихо подойдя к двери преподобного, слышал, что он молится, сильно плачет и часто ударяет головой о землю. Преподобный Феодосий внушал инокам более всего охранять себя от гордости и любить смирение. «Когда идете, — говорил он, — имейте руки сложенными на груди. Проходя один мимо другого, кланяйтесь друг другу со смирением». Когда делал он обличение братии, слезы текли из глаз его. Всегда поучал он братию со смирением, тихо, с любовью, без гнева. «Молю вас, братья, — говорил он инокам, особенно перед наступлением поста, — будем подвязаться в посте и молитве. Попечемся о спасении душ наших, возвратимся от злобы и от путей греха, каковы любодеяние, вражда, клевета, празднословие, пьянство, объедение, неприязнь к брату. Взыщем Бога рыданием, слезами, пощением, бдением, покорностью, послушанием. Не будем возвращаться к прежним грехам. Назвавшись чернецами, должны мы каждый день каяться о своих грехах. Покаяние есть путь, приводящий к царству. Оно есть ключ к царству. Без него никому нельзя войти в Царство Небесное. Когда слышал, что кто-нибудь видит бесовские мечтания, то, призывая того, расспрашивал, что и как было с ним. Потом давал правило ограждать себя крестным знамением и молитвою, не уступать нападениям и не сходить с места своего, так как иначе будет тяжелее.

инок Иларион столько страдал от пакостей бесовских в своей келье, что, наконец, сказал Феодосию: «Не могу более оставаться в келье своей». «Никак не оставляй, брат, своей кельи», — отвечал ему Феодосий, «дабы злые духи не похвалились, что победили тебя. Раз победив, они будут более делать пакостей и возьмут власть над тобою». Потом, перекрестив его, сказал: «Иди, ты не будешь больше видеть их». Иларион точно более не видел их. Преподобный начальник общежития не терпел того, чтобы инок держал у себя собственность. Обходя по кельям, если находил у кого пищу или одежду сверх устава, то бросал найденное в печь, как часть вражию, приобретенную непослушанием. Он говорил ученикам своим: «Будучи монахами, отрекшись от мирского, не должны мы собирать имение, ничего не должны иметь в келье, чтобы со всем усердием и всею полнотою мыслей совершать служение Богу». Преподобный игумен не допускал, чтобы что-нибудь делали без его благословения. Не терпел, чтобы святое стадо его вкушало и пищу, которая была плодом непослушания, и повелевал бросать ее в воду или в огонь. Случилось, что когда шел он на праздник святого Димитрия, принесли ему очень чистые хлебы. Он велел келарю предложить их на трапезе для оставшейся братьей. Келарь пожалел и оставил их на следующий день. Когда преподобный увидел на трапезе эти хлебы, то позвал келаря и сказал: «Лучше бы не заботиться о завтрашнем дне и сделать по моему приказанию». Потом велел одному из братьев собрать куски того хлеба в короб и выбросить в реку, а келарю за непослушание назначил эпитимью. Собрав множество иноков, преподобный игумен не любил собирать запасы для обители, а заботясь прежде всего о спасении душ, во всем возлагал упование на Господа. Раз вечером приходит эконом к Феодосию. Так рассказывал инок Илларион, который, умея хорошо писать, каждый день и ночь писал книги в келье блаженного, тогда как Феодосий тихо читал псалмы и прял волну. «Завтра, — говорил эконом, — не на что купить хлеба и других потребностей». Блаженный отвечал: «Теперь вечер, а завтрашний день далеко, а потому иди и молись Богу. Уже ли он не помилует и не попечется о нас, как знает?» Эконом вышел. Блаженный помолился по обыкновению и после молитвы взялся за келейное дело. Эконом снова пришел с докладом. «Я сказал тебе, — отвечал Феодосий, — иди, молись Богу. Завтра ты можешь идти в город и возьмешь у продавцов в долг, что нужно для братьев. Но если Господь сказал: не заботьтесь о завтрашнем дне, то Он не оставит нас». Когда эконом вышел, вошел молодой статный воин, поклонился и, не сказав ни слова, положил на стол золотую гривну и опять молча вышел. Блаженный, взяв золото, со слезами помолился Богу. Призванный привратник на вопрос, не приходил ли кто к воротам, с клятвою отвечал, что никого не видал. Тогда блаженный призвал эконома и, отдавая ему золотую гривну, сказал: «Брат Анастасий, теперь ты не скажешь, не на что купить хлеба. Ступай, покупай». Эконом, узнав о происшедшем,
поклонился. Блаженный присовокупил: «Никогда не отчаивайся. Будь тверд в вере. Возложи на Господа бремя твое. Он печется о нас. Приготовь же для братьев большой праздник». Однажды пред праздником Успения Богоматери оказался недостаток в деревянном масле. Пономарь предложил приготовить масло из льняного семени. Феодосий согласился. Но когда хотели лить это масло в лампады, увидели утопшую мышь. «Мы согрешили», — сказал Феодосий. «Нам надлежало надеяться на Бога и верить, что Он подаст нам нужное. Иди же, вылей это масло, а мы подождем, и Бог нам подаст». Вечером привезли большой сосуд с маслом. Такова была преданность преподобного Богу. Не надеясь ни на что земное, не имея никакой опоры на земле, он всей душою был при Господе своем. Под руководством такого наставника образовались подвижники, достойные великого учителя. Они, говорит очевидец, как земля, жаждущая воды, принимали слово его и приносили Богу плоды, кто в 100, кто в 60, кто в 30 раз. Можно было здесь, на земле, видеть ангелов, и между ними Феодосий сиял светлее солнца своими добродетелями. Одни из них были великие постники, другие отличались бдением, третьи – коленопреклоненную молитвою. Одни принимали пищу через день или через два, другие питались только хлебом и водою, иные довольствовались вареную зеленью, а иные – и не вареную. Низшие покорялись старшим, не смея говорить перед ними, а если что нужно было сказать, то говорили кротко и с готовностью к послушанию. Старшие любили младших, наставляя их как любимых детей. Многие из знатных мирян избрали Феодосия в духовного отца себе, и о них заботился он, учил и наставлял их, когда приходили к нему. Но не только бояры, но и князья любили наслаждаться беседой Феодосия и более всех Изяслав. Он часто приходил в обитель, слушал беседу Феодосия в храме и келье, а иногда приглашал его к себе. В одно время вместе с боярами был он на трапезе монашеской. Отчего у Феодосия так вкусна пища, как не бывает вкусна на столе великого князя? — спросил Изяслав. «Оттого, — отвечал Феодосий, — что здесь братья с благоговением и молитвою готовят все. Когда хотят варить что-нибудь или печь хлебы, один идет и берет благословение у игумена. После того кладет 3 поклона пред святым алтарем, зажигает свечу у алтаря и ею разводит огонь. Когда вливают воду в котел, говорят старшему: «Благослови, отче!» И тот отвечает: «Бог тебя благословит, брат!» Твои же слуги, готовя пищу, ссорятся между собою, бронят один другого, осыпая клеветой, часто получают побои от надзирателей не по правде. И так вся служба их идет с грехом». «Истинно так», — сказал добрый князь. Притесняемые в суде обращались к Феодосию за защиту и находили в нем помощника себе. Сами судьи уважали праведника. Особенно любил он бедных,
Для них построил он в монастыре особый двор. И здесь кормилась бедность всякого рода. Для бедных отделил он десятую часть монастырских доходов. Каждую субботу отсылал он воз хлебов в темницы. Любовь его обнимала и преступников. Наконец Феодосий приблизился ко дню блаженного покоя своего. Узнав наперед о близкой смерти своей, велел он собрать всю братию, находившуюся на послушаниях в селах или других местах. Между тем сам лежал в сильном лихорадочном изнеможении. То томил его холод, то огонь сильно жег его, так что не мог он говорить. В продолжении 3 дней был он в таком положении, что думали, не умер ли он. Затем он встал, и когда собрались к нему братья, он сказал: «Братья и отцы, вот я знаю, что время жизни моей оканчивается, как открыл мне Господь еще во время поста в пещере. Вы же подумайте, кого хотите, чтобы назначил я в игумена». Братья отвечали, что предоставляют это воле его. Феодосий велел им самим посоветоваться о том между собою. Братья обратили выбор свой на доместика Стефана. Феодосий, согласясь с их желанием, преподал наставление новому настоятелю и братьям. Братья рыдали. Феодосий, утешая их, говорил: «Обещаюсь вам, братья и отцы, всегда быть с вами духом. О дерзновении моем пред Богом вы сами узнаете, когда увидите, что все блага умножаются в обители, то поймете, что близок я к небесному владыке». Отпустив всех, пал он на землю и залился слезами. Это видел сквозь щель брат, всегда служивший ему. Помолившись, лег на постель, взглянул на небо и с веселым лицом громко сказал: «Благословен Бог! Если так, то я уже не боюсь, а с радостью отхожу из сего света». Затем предал дух свой Господу мая 3-го 1074 года, 65 лет от роду. Молитвами преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».

Братья и сестры, вы слушали житие преподобного Феодосия, игумена Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, который представился ко Господу 3 мая по православному, 16 мая по гражданскому календарю.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Луки, 24-е зачало.
2: Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем.

на месте равне, и народ, ученик Его, и множество много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и по море Тирское и Сидонское, и же придоша послушайте Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся, и весь народ искаше, прикасайтесь Ему, яко силу от Него исхождаше, и исцеляше вся, и той возведу очи свои на ученика.

Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 17 по 23. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, а также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затвора.

Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, при том условии, если все это Сына Человеческого ради. Ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями. Утехи, довольство, почет, по слову сему, не представляют собою блага. Да оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только когда высвободится из обаяния их, видит, что они не представители блага, а только призраки его. Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном. Не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и не серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой полноте внешней. Не может обойтись без чести, но она не в раболепных поклонах людских. Есть иные утехи, иное довольство, иной почет, духовное, душе сродное. Кто их найдет, тот не захочет внешних, да не только не захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что они заграждают духовное. Не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, как в безопасной какой-нибудь ограде от обаяния прелестями мира. Как же быть тем, к кому все это идет само собою? Быть в отношении ко всему тому, по слову святого апостола, как не имеющий ничего. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

3 мая, 16 мая по гражданскому календарю. Быть христианином на деле. Алкал я, и вы не дали мне есть. Был болен и в темнице, и не посетили меня. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 42-43. Здесь люди осуждены не за действие, но за бездействие. Здесь не указывается на какое-нибудь злодеяние по отношению к братьям голодным, больным, заключенным, одиноким. Здесь указывается на бездействие по отношению к ним. Согрешившие видели малых сих в нужде, в голоде, жажде, в заточении и наготе, и не помогли им. Они прошли мимо, мимо людской скорби и нищеты, которые они могли бы облегчить. Стону человеческому не вняли. А если он и долетел до них, то оставил их безучастными. И вот эти-то упущения, это небрежное отношение к ближним считаются настоящими, тяжкими грехами в глазах Божиих. Многие из нас живут беспечно, упускают случаи помочь другим, облегчить их страдания. Они не желают понять, что этим грешат против самого Христа, оставляют без участия Его в лице бедных братьев, оставляют без помощи, без сочувствия, без утешения. Мы не думаем, не останавливаемся над этим. Однако же надо подумать и остановиться. Надо спросить себя, христиане ли мы не только на словах, но и на деле? Если же мы сознательно именуемся учениками Христа, то как можем жить без Духа Его, без послушания Ему? Как можем оставить Его алчущим и жаждущим и отказать Ему в том едином, чего Он у нас просит — преданности сердца?

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

Братья и сестры, 16 мая 1932 года почил о Господе подвижник благочестия 20 века схерархимандрит Дионисий Чуднович. Архимандрит Дионисий, в миру Дамиан Чуднович, родился 14 ноября 1854 года в благочестивой крестьянской семье в селе Белецком на границе Таврической и Екатеринославской губерний. После смерти родителей в 1880 году ушел в пещерный Бахчисарайский Успенский скит. В июне 1895 года был пострижен в мантию с именем Дионисий. Вскоре после пострига рукоположен во иеродиакона. В 1899 году хиротонисан во иеромонаха. Позже он возглавил подворье Бахчисарайского монастыря в Симферополе. Здесь отец Дионисий стал духовником епископа Таврического Феофана Быстрова и будущего митрополита Вениамина Федченкова. В 1914 году 60-летний отец Дионисий был назначен игуменом Бахчисарайского скита, а в сентябре 1915 года возведен в сан архимандрита. С годами отец Дионисий удостоился многих духовных дарований. Подвижник часто напоминал духовным чадам о любви Божией, просил, чтобы они непрестанно помнили, как Господь всех нас любит. В скорбных обстоятельствах, во всех лишениях батюшка был всегда спокоен, мирен духом и говорил: «Я монах, значит, я всего себя отдал в волю Божию. Я так люблю Бога, что если бы Он и в ад послал меня, пойду с радостью исполнить волю Его». Таково было смирение батюшки. Одна из его духовных дочерей очень переживала, видя страдания умирающей матери. Во сне она увидела отца Дионисия, который сказал ей: «Без страданий нельзя спастись». Сам праведник перед смертью страдал мучительной болезнью печени, но никому не разрешал ухаживать за ним. В это время он принял схиму. 16 мая 1932 года схерархимандрит Дионисий тихо, мирно отошел ко Господу.

В этот день 1781 года скончался военный государственный деятель, прадед Александра Сергеевича Пушкина Абрам Петрович Ганнибал. Он родился в 1688 или, предположительно, в 1696 годах в Африке. Отец его был владетельным князьком. На 8-м году жизни он был похищен вместе с братом и привезен в Константинополь, откуда в 1705 году граф Савва Рагузинский привез черных братьев в подарок царю Петру I, любившему всякие редкости и курьезы. Примерно в 1705 году мальчики приняли православие, восприемниками их был царь Петр I и королева польская Кристина, жена короля Августа II. Абрам Петрович неотлучно находился подле царя, спал в его комнате, сопровождал во всех походах. С 1714 года Петр I доверяет ему различные поручения, в том числе секретные. Он становится ординарцем и секретарем царя. В 1716 году поехал с государем за границу. Во Франции Абрам Петрович остался учиться, пробыв 1,5 года в инженерной школе. Поступил во французское войско, участвовал в испанской войне, был ранен в голову и дослужился до чина капитана. Вернувшись в Россию в 1723 году, был определен в Преображенский полк инженером-поручиком бомбардирской роты, капитаном которой был сам царь. После смерти Петра I Ганнибал пристал к партии недовольных возвышением Александра Меньшикова, за что в 1727 году был отправлен в Сибирь. В 1730 году состоялось назначение Ганнибала майором в Тобольский гарнизон, а затем он был переведен капитаном в инженерный корпус, где и числился до увольнения в отставку в 1733 году. Поступив в 1740 году снова на службу, Ганнибал пошел в гору с воцарением императрицы Елисаветы. В 1742 году он назначается ревельским комендантом и награжден имениями, числился действительным камергером. В том же году государыня пожаловала ему дворцовые земли в Псковской провинции, где Ганнибалом была основана усадьба, позднее названная Петровская. В 1745 году Ганнибал назначен заведовать делами по разграничению земель со Швецией. Переведенный в 1752 году снова в инженерный корпус, он становится управляющим инженерной частью всей России, руководит возведением укреплений в Сибири, Кронштадте, Риге, Петербурге. В 1755 году управляет строительством и содержанием Кронштадтского канала, тогда же основав госпиталь для рабочих на канале. Немного позже открывает в Кронштадте школу для детей рабочих и мастеров. Он был награжден орденом Святого Александра Невского, дослужившись до чина генерал-аншефа. Ганнибал был отправлен в отставку и умер в 1781 году. Известен вклад Ганнибала в развитие картофелеводства в России. Петр Великий выращивал картофель в стрельне, надеясь использовать его как лекарственное растение. В 1760-х годах императрица Екатерина II в целях борьбы с голодом поручила Абраму Ганнибалу заняться у себя в усадьбе разведением картофеля. Сегодня мы также вспоминаем художника Василия Андреевича Тропинина, скончавшегося в 1857 году. Он родился 19 марта 1776 года в семье крепостных графа Миниха, села Карповка Новгородской губернии. Василий получил начальное образование в народной школе. В начале 1790-х годов у Тропинина сменился хозяин. Он был передан в качестве приданного дочери Миниха, ее мужу, графу Моркову. Новый хозяин оценил творчество крепостного художника и сначала сделал его своим доверенным лицом, а потом подписал ему вольную. Живописи Тропинин учился в Академии художеств. За написанные им картины «Кружевница», «Портрет художника Скотникова» и «Нищий старик» Тропинин стал так называемым назначенным академиком, то есть кандидатом в академики. Через год, написав портрет модельера Леберхта, Тропинин был признан полноправным академиком. В истории русской живописи он вошел как талантливейший портретист.
по работам которого нам известны многие выдающиеся деятели культуры, искусства и просто жители Москвы первой половины XIX века. Тропинин создал целую галерею портретов женщин за работой. Кроме упомянутой кружевницы, это были Золотошвейка, Пряха. Он же написал известные портреты славянофила Юрия Самарина, Платона Зубова, Александра Пушкина и многих других. Василий Андреевич Тропинин прожил долгую и насыщенную жизнь. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Игоря Филина, настоятеля храма, во имя преподобного Серафима Саровского, что в Песочном.
1: Христос воскрес!
2: Христос воскрес!
1: Всякому из нас, кто узнал о Христе, кто поверил в Него, близко и знакомо это чувство радости, радости, что Бог тебя любит. И все мы так или иначе в своей жизни видим, как Господь промышляет о нас, как Он помогает нам, как Он ограждает нас от всякого зла и пытается отстранить от поступков, влекущих к страданию и к смерти. И вот после пасхальный период, по празднику Пасхи, он, как вы, очевидно, знаете, согласно церковному календарю, значит, каждый воскресный день говорит нам какое-то назидание. Да, назидание и Священное Писание. Вот сегодняшняя неделя носит название «Неделя о самарянине». Самарянине – церковнославянский, на современном языке самарянка, то есть жительница Самарии. Женщина, которая жила в городе самарийском, Стиха называлась. И вот этот городочек, он находился вблизи того места, где находился колодец Иакова. Известно, что колодец этот был определен праотцом, патриархом Иаковым, и как та же самая женщина говорила, что и сам он пил, и дети его, и скоты его пили из этого колодца. Вот и они в этой пустынной местности, безводной, также пользовались этим колодцем и из города ходили за водой. Нам, конечно, с вами, может быть, это не так просто и представить, тем более в сегодняшнее время, где в нашей местности, где, в общем-то, у каждого почти есть свой колодец, да, теперь у нас еще уж и не один год есть водопровод, у нас такое изобилие воды, которое изливается из колодцев, водопроводов и с небес, что, в общем, мы, как правило, недостатка в воде не чувствуем, но не на Востоке. Не на Востоке. Поэтому Палестина, она может быть цветущим садом, если поливать землю, а если не поливать, она будет мертвой пустыней. И поэтому вода, конечно, драгоценная вещь в таких странах. И вот это хождение за водой к редким источникам, это был такой повседневный труд. Повседневный труд женщины, которая должна была вести хозяйство, кормить себя, кормить животных, если они были, семью свою. Вот. И вот она пришла за водой и встречает там Спасителя. Христос после длительного пути, как говорит евангелист, утомившись, сидел около этого колодца и ждал своих учеников, которые пошли в город купить что-нибудь поесть, ибо нуждались в пище. И вот приходит эта женщина, и Спаситель говорит ей: «Дай мне пить». Просит у нее, чтобы она дала ему попить. Та по внешнему его виду и одежде определяет, что он иудей. Он не принадлежит племени самарян. И она говорит: «Как же ты, иудей, просишь у меня пить? Ведь у нас нет общения». Иудеи гнушались язычников, и поэтому общение с язычниками поставляли как осквернение. Тем более пить из посуды язычника, это было для иудея невозможно. Но в ответ она получает такие слова: «Если бы ты знала дар Божий, и какой, и чем я могу тебя напоить, то ты просила бы у меня, потому что я могу тебя напоить живой водой». Она не понимает слово «живая вода», понимает под этим словом вода, которая вот только что взята из колодца или из какого-то потока, реки. Она говорит: «А я не вижу у тебя, чем подчерпнуть воду. Как же ты мне говоришь, что я бы тебе дал пить?» Ну вот, тогда Спаситель говорит о том, что речь идет о другой воде. Вот эту воду, которую, говорит, ты черпаешь отсюда, человек пьет и потом опять жаждет и нуждается в том, чтобы восполнить недостаток воды. А я могу дать воду живую, который уже единожды напившись, не вовжаждайся вновь. То есть никогда не захочешь ее пить. Мало того, она станет источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот такие поразительные слова он ей говорит. И женщина пока еще не очень понимает, о чем речь, кроме одного, что понятно и нам больше всего, да, что если ты вот один раз попьешь, то уже больше пить не захочешь. Она говорит, ну так дай мне тогда эту воду, о которой ты говоришь, чтобы я больше никогда не жаждал. В этом даже можно усмотреть некоторую такую, ну если не иронию, то такое шутливое обращение, шутливый ответ. И вот тут происходит то, что совершенно меняет русло разговора. До этого, казалось бы, речь шла о воде, речь шла об утолении жажды. Но вот наступает момент, когда Спаситель поворачивает разговор в совершенно противоположное русло. Он говорит, хорошо, иди приведи твоего мужа. Да, подразумеваю, что приходи сейчас с мужем, я тебе дам этой воды. На что женщина отвечает, у меня муж нет. Спаситель говорит ей, ты истинно сказала, правду сказала, у тебя пятеро, которые были у тебя до этого, не было мужья, они не были тебе мужьями. И тот, который сегодня, тоже тебе муж. То есть он открывает от этой женщины то, что она, может быть, скрывала и от других, и то, что могло явиться для нее позором. Да, потому что из Ветхого Завета мы знаем взаимоотношения, какие были семейные между мужчиной и женщиной вот в том обществе во времена земной жизни Спасителя. Аналогичные взаимоотношения были и у окружающих племенах. И поэтому, конечно, такое обилие мужей говорило бы, что либо она была распутной, либо по каким-то обстоятельствам жизни так у нее складывалось, что не могла найти себе мужа, но она этого стыдилась. А откуда мы это можем узнать? А потому что это было тайно. Если бы это было всем известно, но она бы могла его спросить, а кто тебе сказал? Верно? А так как она никому не говорила и скрывала это, то она говорит, ты пророк. То есть ты увидел, что такое тайное, что человеку недоступен. Тем более она встречает его первый раз. И вот тут сразу начинается разговор совершенно о другом. Ну вот, о Боге, о поклонении Богу, о том, где поклоняться, как поклоняться. Ну вот, и Господь говорит, что вот вы поклоняетесь вот здесь у себя на горе, ну вот, Иудеи, в Иерусалиме, а вот Бог есть Дух, и поэтому истинное поклонение скоро будет, это будет в духе и истине поклонения, а не в зависимости от места, которое поклоняется. Ну, и в конце концов он открывает себя перед ней, что он и есть Христос. Она говорит, вот придет Мессия, и же есть Христос, добавляет уже апостол, придет Мессия, и все нам расскажет, все нам объяснит. Он говорит, а вот я и есть тот, о котором ты говоришь, я предстаю пред тобой. Ну вот, и после этого женщина отправляется в город с тем, чтобы возвестить эту весть своим согражданам, а в это время приходят апостолы. Апостолы видят этот разговор, ничего не понимают, предлагают ему есть, он отказывается и говорит, у меня другая пища. Апостолы думают, что, вероятно, кто-то его уже накормил. Он говорит, нет, моя пища – это исполнение воли пославшего меня. То, что мне поручил Отец, я должен исполнить. Вот это является моей пищей, смыслом моего пути. Ну, вот. Ну, а дальше она прибегает в город, говорит о том, что вот она встретила человека, который ей рассказал про ее жизнь, рассказал про меня все, она говорит. Ну, вот. И не Христос ли он? Многие, слушая ее рассказ и видя ее состояние, они соглашаются с ним, идут к Спасителю и умоляют его, чтобы он побыл бы в городе, с тем, чтобы они могли его слушать. Он пребывает 2 дня, хотя, казалось бы, проходил мимо. И вот теперь уже по окончании этого жители города Сихар, подходя к этой самарянке, говорили ей: вот теперь мы уже верим не только по твоим словам, а потому что сами видели и сами слышали. Вот такая история. Как у Сихар, подходя к этой самарянке, говорили ей: вот теперь мы уже верим не только по твоим словам, а потому что сами видели и сами слышали. Вот такая история. Какую же мы можем извлечь пользу из этой истории?

Его слово становится более доходчивым. Здесь, конечно же, уместно вспомнить и то, что апостолы были простыми людьми. Они были не учеными. Что это значит? Не то, что учение, большие знания, они делают человека неспособными принять Бога. Нет. Если мы вспомним нашего родного поэта, да, Пушкина, то в Евгении Онегине он говорит, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Вот так это он говорит обо всех об нас, не только о себе. Хотя он, в общем-то, был представителем-то как раз высшего класса и имел, конечно, образование более высокое, чем, скажем, те же крестьяне, которые работали в имении его дяди. Так вот, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И вот эта наша причастность к знанию при закваске нашего тщеславия и гордыни, которая существует в любом человеке, даже совершенно безграмотном, и дает, выстраивает ту плотину, ту стену, которая не дает нам познать Бога. На самом деле мы ничего толком не знаем. И все наши знания, конечно, это не то, что сказать, жалкие крохи знаний. Чаще всего это жалкие крохи заблуждения относительно собственных знаний. Потому что действительно люди, обладающие, может быть, гениальным умом и большими знаниями, они вот нередко приходили к такому заключению, как один из великих ученых сказал, «Я знаю, что я ничего не знаю». Потому что все знания, которые он мог вместить, он вместил, а потом понял, что все это ничтожно по сравнению с тем, хотя бы с этим окружающим миром, и то, чем он наполнен, и то, чем, как он живет. Поэтому все эти гордые человеческие теории – это есть плод невежества. Невежество, которое основано на ложном знании, или вернее, на ложном представлении о том, что я знаю. Ну, может быть, такой пример, который легче всего усваивается, это наши собственные дети. Вот они начинают ходить в школу, да, им задают уроки. И родители вынуждены помогать детям. И вот, казалось бы, и математику я учил, и физику я учил, и русский язык я учил, а тут вдруг оказывается, что и задачку я решить не могу, и правил не помню, и правописание толком не знаю, а уж некоторые вещи вообще даже, да, стыдно сказать собственному ребенку, что я все это уже давно не помню, я, может быть, даже толком-то и не знал никогда, ну вот, и под каким-то благовидным предлогом я ухожу от того, чтобы помочь ребенку, ссылаясь на свою занятость, свою работу, ну вот, и обвиняя его в бестолковости. Так вот, дорогие мои, видите, какое дело? Значит, что же нам мешает? Что нам мешает узнать Бога? Вот вся та требуха, уж извините за это слово, которое внутри нашей головы, это одно из огромных препятствий для познания Бога. В то время, когда мы видим, что вот люди простые, такие как апостолы, рыбаки, такие как вот эта самарянка, простая женщина, но сердцем, сердцем жаждущие Бога, направленные к Нему, для них это открывается просто. Погаси, погаси свечечку. Ну вот. Отсюда, разумеется, нам нужно что сделать? Прежде всего, обратить внимание на себя. Ну вот. И надо сказать, что, конечно же, вот эта рациональная попытка познания Бога, усвоения вероучения, она тоже нередко, как следствие нашей гордости, приводит к неверному пониманию, к искажению представления о Боге. Вот невежда, он все-таки понимает, что он невежда, да, что он не знает ничего и не понимает. А вот тот, который что-то начитался, он уже начинает думать, что он что-то знает. И особенно это опасно в богословии, опасно в познании Бога. Но если, например, я плохо знаю какие-то прикладные науки, ну, например, там, да, считаю плохо, ну, сегодня калькулятор есть, ну, нет калькулятора, ну, ошибся. Ну, обманули меня где-то или сам обманулся.

0: конце концов, сам и отвечаю за свое незнание. Да, или если я взялся что-то делать, плохо знаю, как вот сегодня нередко берутся люди заниматься строительством, которые не знают, а что потом получается? Получается, что построили скверно, ну вот. Ну хорошо, если хозяин не заметил, ну вот, и заплатил. А другой ведь заметит и не заплатит. Да еще не только не заплатит, а еще скажет, что ты ему должен за то, что ты скверно сделал работу, за которую взялся, не будучи специалистом. Вот. А в Боге-то ведь что опасно? Что наши вот эти ничтожные знания, вычитанные из книг или услышанные со стороны, и затем дальше замешанные вот на этих самых дрожжах нашего тщеславия, что мы что-то знаем, они совершенно делают нас недоступными для божественной благодати. Потому что мы все знаем. Да, мы готовы дать моментально сразу советы какие-то духовные. Ведь что поражает? Поражает то, что мы очень легко даем медицинские советы, не будучи врачами. Стоит вот кому-то сказать, ой, у меня живот болит, сейчас я тебе 1000 советов дам, ой, голова болит, еще 2000. Хотя я не врач, я не знаю, почему человек говорит голова, но я начинаю вот из каких-то там соображений, как будто бы я знаю. И вот аналогичная история происходит с религией, если даже не в большей мере. Мы все гораздо давать советы, хотя сами ни Евангелия толком не знаем, ни заповеди не исполняем, а вот советовать другим гораздо и требовать других гораздо. Происходит подмена. Вместо того, чтобы самому исполнять, я начинаю требовать это от других. А себя не вижу. Видите как? Поэтому апостол говорит такие слова. Смотрите, как опасно ходите. Да, вот сидел я где-то там в болоте, в яме глубокой. Ну вот, и медленно там, значит, готовился к тлению. А теперь меня Господь вывел на гребень горы. С тем, чтобы я смог подняться на недосягаемую высоту с его помощью. И вот это состояние, оно опасно. Почему? Потому что можно низвергнуться не только в это болото, а вообще в пропасти и в деревне остаться. Поэтому Христос говорит, я пришел в этот мир и принес сюда меч. Видите как? Поэтому наше отношение к Богу, оно должно быть очень заостренным. Оно должно быть таким, чтобы оно проникало во всю мою жизнь. Только тогда у меня есть надежда на то, что я не ошибусь, что я не зазнаюсь и что я пойду правильным путем. Поэтому, конечно, скорбно сегодня видеть религиозное невежество нашего народа. И не только не церковной его части, но и церковной части. Мы начинаем повторять грех наших отцов. Крещены, но не просвещены. Так некоторые историки говорили о русском народе. Прошлых веков. И вот сегодня у нас складывается похожая ситуация. Опять у нас много крещенных и не просвещенных. Мало того, люди крестятся и категорически не собираются посещать храм. Видите, какое дело? Так что нас ждет? Нас ждет язычество. А как следствие крушение всех наших каких-то планов, надежд и крушение будущего. Следовательно, надо быть просвещенным. Но достаточно ли книжного просвещения? Как мы видим, недостаточно. Поэтому Силуан Афонский, говоря о богословах школьных, да, то есть преподавателей богословия, говорит, что, конечно, нужно много узнать о Боге через книги, но все-таки познать Бога таким образом невозможно. Да, познать Бога можно только лишь, если ты следуешь Его заповедям, если ты живешь глубокой религиозной молитвенной жизни. Это невозможно без церкви, без ее тайн. Только тогда для тебя Бог начинает приоткрываться уже другим образом. Мы говорим вот о глазах, да, телесных, о глазах духовных. Вот тогда духовные глаза начинают развиваться, когда сердце наше очищается от страстей и устремляется к единому на потребу, к тому, без чего жизнь наша перестает быть жизнью, без Бога. Поэтому, глядя на эту простую женщину, на самарянку, мы видим, как вот, оказывается, можно простому человеку встретить Христа. Ну вот, поэтому и мы давайте будем стремиться, но не к той простоте, которая хуже воровства, как говорит пословица, к невежеству и утверждению в невежестве, а при этом оплевание всего разумного, ну вот, в том числе и опыта человечества, который он приобрел за тысячелетия нашей цивилизации. А будем стремиться все-таки знанием и умом, и, что, конечно, в первую очередь, сердцем. С тем, чтобы нам не выродиться в язычников, которые что-то слышали про Христа, что-то слышали про Бога, но совершенно имеют неверное представление о Боге. И смотрите, несмотря на что, Христос говорит ей, что вы-то поклоняетесь, кому не знаете. Да? Уже у них смешаны представления о едином Боге с языческим представлением. Он говорит «мы», то есть от имени иудеев и их вероучения о едином Боге. Мы знаем, кому поклоняемся. Ну вот, но сегодня у нас, видите ли, нет разделения, да, потому что мы как будто бы понимаем, что надо поклоняться Богу в духе и истине, а не на какой-то горе в том или ином месте, хоть бы даже и в Иерусалиме. Но если мы с вами будем продолжать вот так вот невежественно веровать, то мы скатимся еще дальше, чем эти самаряне. Ну вот, и наше поклонение Богу, оно уже будет пустым, бессмысленным. Вот почему, возлюбленные, вера должна быть разумной, и вера должна быть сердечной. Вот, поэтому, если у одного преобладает разум, надо развивать сердце, а если у другой только одно сердце, надо прибавить к этому разуму. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь протоиерея Игоря Филина, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского «Что в песочном?».

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает православный писатель Валерий Николаевич Лялин.
1: Архиепископ Херсонский Дмитрий. Что значит молиться Богу духом и истиною? Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23-24. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Кто молится Богу Духом? Тот, кто произносит слова молитвы, произносит их не одними устами, а всею душою и сердцем. Кто, ограждая себя знаменем креста Христова, взирает духом на самого распятого на кресте Господа. Кто, преклоняя выю свою, преклоняет перед Богом и сердце, и душу свою. Кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руце Божьей, в глубочайшем смирении и сокрушении сердца, с полною преданностью воли Божией. Кто, предстоя телом пред изображением Господа или пречистой Матери Его, предстоит духом пред Ним самим, сидящим на престоле славы и предстоящей одесную Его пречистую Матерью Его, кто, лобызая устами святую икону Господню, лобызает сердцем своим самые пречистые руцы и нозе Его. Кто молится Богу истинную? Тот, у кого душа и сердце оживлены, тою самою верою и любовью, теми самыми мыслями и чувствами, теми надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы, составленные мужами святыми и духоносными, то, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма, кто, служа Богу, участием в богослужении церковном, служит Ему и самою жизнью и делами своими, кто, называя Бога Отцом Своим, действительно любит Его, боится Его, кто, молясь Отцу Небесному, чтобы светилось в мире Его имя, не оскорбляет святейшего имени Божия не только делами, а и словами, и мыслями греховными. Кто, прося у Бога хлеба насущного, сам не только не отнимет его у других, а разделяет все, подавая ему Богом с другими неимущими. Кто, прося у Господа прощения грехов своих, сам прощает от всего сердца всякому согрешившему пред ним человеку. Кто, молясь об избавлении от искушений и наветов лукавого, сам не поставляет брату своему притыкания и соблазна, не мыслит зла своему сопернику, напротив, любит самих врагов своих, добротворит ненавидящим его и молится за творящих ему напасть. Кто, произнося в молитве священнейшее слово «Да будет воля твоя», искренне готов исполнить все, что повелевает сия святейшая воля, претерпеть все по воле Божией и в славу Пресвятого имени Его до креста и до смерти, подобно как сам Единородный Сын Божий, заключив молитву свою словами «Буди воля Твоя», пошел с покорностью на страдания и крест.

0: Третьей сестры, 2 мая по православному, 15 мая по гражданскому календарю, день перенесения святых мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Предлагаем вашему вниманию передачу кандидата социологических наук капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова из цикла «Отчизны верные сыны» о христианском подвиге святых князей Бориса и Глеба.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В студии Православного радио Санкт-Петербурга кандидат социологических наук Александр Борисович Бадьянов. Тема нашей беседы – христианский подвиг князей Бориса и Глеба. Василий Николаевич Татищев пишет, что Владимир, решая семейные дела, Олову с Вышеславом отправил в Новгород, Гориславу Рогнеду с Изяславом в Полоцк, Ярослава, сына от Рогнеды, в Ростов, Всеволодова Владимир, Предславу с сыном Святополком в Туров, Малфрид с сыном Святославом в Обруч, Адиль с сыном Стиславом в Тмутаракань, Тамань, Станислава в Смоленск, Бориса и Глеба, сыновья царевны Анны, при матери оставил. Но Глебу назменовал Муром, за небе ищи уградей тогда, как писал Василий Николаевич Татищев в своей книге «История российская». Остальных жен и дочерей отдал в жены ближним своим. Что стало с женами Владимира, в дальнейшем сведений нет. Только о Рогнеде известно, что она крестилась и постриглась в монахини под именем Анастасии. После крещения киевлян в 988 году главной задачей князь Владимир считал распространение христианства на всей русской земле. В деле обращения язычников в православие большую помощь князю Владимиру оказал его дядя, воевода Добрыня. Вместе с епископом Иоакимом Корсунянином Добрыня дошел до Новгорода, деятельно обращая язычников в христианство. Летопись повествует, что когда новгородцы узнали, что Добрыня идет крестить город, то собрали вещи и дали клятву не пускать его в город. Добрыня встал на правом берегу Волхова. На левой стороне новгородцы под руководством верховного жреца Богумила по прозвищу Соловей поставили 2 камнеметные машины. По правой стороне Новгорода пришедшие с Добрыней священники учили народ вере Христовой и за 2 дня окрестили несколько сот человек. В ответ на это новгородский тысячник Угоняй стал разъезжать по улицам и площадям Новгорода и кричать: «Лучше нам помреть, неже боги наши дать на поругание». Под влиянием речей Угоняя народ на левой стороне Новгорода рассвирепел и разграбил дом Добрыни. При этом погибла жена, прославлена воеводы и многие родственники. Узнав об этой трагедии, княжеский тысячник и первый помощник Добрыни Путята снарядил лодки и с 500 воинами переправился выше города на ту сторону Волхова. Жители левой стороны не ждали нападения и приняли киевлян за своих ратников. Путята захватил Угоняя и других знатных воинов Новгорода и переправил их через реку к Добрыне на суд и расправу. Когда новгородцы узнали об этом, то в числе 5000 окружили Путяту и его воинов. Однако энергичный Добрыня с верной дружиной вовремя подошел на помощь Путяте и поджег дома на окраине Новгорода. Народ бросился тушить пожар, и битва была прекращена. После окончания бунта Добрыня дал команду дружинникам кумиров-идолов ломать и бросать в огонь, а новгородцам велел идти креститься. Некоторые жители шли креститься добровольно, но многие воины тащили в реку силы и крестили мужчин выше моста, женщин ниже. Так крещен был Новгород воеводы Добрыни. При этом Добрыня, насмехаясь им, как писал Василий Николаевич Татищев, веща: «Что безумнее, сожалеете о тех, которые себя оборонить не могут? Кую пользу вы от них чаять можете?» Надо полагать, Добрыня не был жестоким человеком. Вопрос был в другом. Воля князя должна быть исполнена, и Добрыня ее исполнил. Новгородцы же обязаны были подчиняться киевскому князю. Или они его все еще за сына рабы не считают? Видимо, самолюбивому Добрыне не раз пришлось из-за Владимира сдерживать себя. Но в данном случае Добрыня не скрывал своего торжества. Гордый Новгород склонил голову перед киевским князем. История ожесточенного сопротивления новгородцев свидетельствует о том, что язычество у славян было исключительно воинственным, способным оказывать серьезное влияние на государственную политику того времени. Но благодаря деятельности княгини Ольги язычество на момент крещения Руси оказалось ослабленным. Нравственное преображение князя Владимира, крещение, Венчание с византийской принцессой Анны, укрепление семьи. Все это вместе взято послужило тому, что Русь объединилась под единым христианским знаменем, верой, и под властью единого православного русского князя. Большую помощь Владимиру в духовном просвещении русского народа оказала его жена, княгиня Анна. По свидетельству сирийского историка Айхи Антиохийского, Анна построила многие церкви на своей новой родине. Имя княгини Анны сохранилось в тексте церковного устава князя Владимира. Умерла Анна в 1011 году и была похоронена в Десятинной церкви. Благодаря этому Русь преодолела междоусобицы, но сразу же подверглась мощному внешнему воздействию, атакам со стороны воинственных язычников-печенегов. Обнажая меч против печенегов-язычников, князь Владимир укреплял западные границы Руси и старался не ссориться с христианскими королями, а жить с ними в дружбе и мире. Внутри же страны он провел государственную реформу, разделив русскую землю на 12 уделов и отдал их в управление своим сыновьям. Желая улучшить дружеские отношения с Польшей, Владимир женил своего племянника Святополка на дочери короля Болеслава. Есть версия, что Святополк был сыном Владимира. Сын или племянник? Дело в том, что после убийства киевским князем Ярополком своего брата Олега, Владимир пошел войной на Ярополка, убил его и принудил жену Ярополка к сожительству с собой. По некоторым данным, она уже была беременна, по другим нет. Василий Николаевич Татищев утверждает, что Святополк по зачатию сын Ярополков, а не Владимира. Но Владимир сего пасынка, как Август злостного Тиберия, Клавдия мерзкого Нерона, на погубление детей своих сыновлений восприял. С другой стороны, что же Владимиру оставалось делать? Убить сына своего брата? Святополк рос, и ему верно люди не раз, видимо, рассказывали, как погиб его отец. И, возмужав, Святополк стал лелеять в душе злодейские замыслы. Злодейские замыслы Святополка получили свое развитие в связи с прибытием в Киев вместе с польской королевной папского легата Рейнеберга, который и составил план государственного переворота. Узнав о заговоре, Владимир заточил в темницу и Рейнеберга, и Святополка. Но это не решило проблемы, так как кризис власти к концу правления Владимира усиливался с нарастающей силой. Второй после Святополка мощный удар по Владимиру нанесли мстительные новгородцы. В 1014 году один из сыновей Владимира, Ярослав от Рогнеды, Гориславы, отказался присылать в Киев новгородский налог в 2000 гривен. Князь Владимир был сильно разгневан тем, что Ярослав ослушался отца и встал на сторону мстительных новгородцев. Новгородцы же, с их точки зрения, имели право на восстание. В свое время они не только пригрели Владимира, не погнужавшись тем, что он сын рабыни, но и помогли ему взойти на киевский престол, а соответственно стать мужем Анны, сестры византийского императора Василия. Видимо, они считали, что Владимир оказался неблагодарным правителем. Владимир хорошо знал характер новгородцев и понял, что они вновь решились на борьбу с Киевом, выдвигая сына против отца, тем самым исключительно осложняя политическую ситуацию. Лев Николаевич Гумилев пишет, что незадолго до смерти Владимир стал собирать войска для усмирения новгородцев и сына Ярослава. Конфликт между Ярославом и Владимиром привел к тяжелой болезни и смерти Владимира. Если бы не это, то и заключительный период правления Владимира был бы исключительно трагичным. Святополк, воспользовавшись подвернувшимся случаем, скрыл смерть Владимира, а затем приказал незаметно перенести гроб в Десятинную церковь и сообщить в первую очередь Борису и Глебу, законным сыновьям, о болезни отца и о том, что больной Владимир зовет их к себе. Сын Владимира от царевны Анны, 19-летний Борис, вместе с дружиной в это время был в походе против печенегов. Борис, как законный сын от христианки жены, был и наследником киевского престола. Верные люди из киевских воинов сообщили Борису, что князь Владимир умер, и Святополк заманивает Бориса с целью убить его. Дружина звала Бориса взять Киев с боя и наказать Святополка. Воспитанный в христианском незлобе, любви и благочестии, Борис отказывается идти войной на брата Святополка. Молодой князь отвечает дружине, что не сядет на стол отца и не поднимет руки на старшего брата, который должен заменить ему отца. После этого войско, которое стояло у реки Альты, разошлось, оставив Бориса с небольшим количеством приближенных. Борис и Глеб очень долго росли около отца. Оба они, как и их праведный отец, любили назидательное чтение. Борис был образованным человеком. Прилежно читал книги, особенно же «Жития святых», а Глеб с полным вниманием всегда слушал старшего брата. Борис и Глеб уважали отца своего, любили друг друга и всегда были неразлучны. Святопол, который любил пить вино под гусли с молодыми советниками, был им как человек полной противоположностью. Долго копившаяся ненависть к Владимиру искала выход и, не удовлетворив себя в отце-убийстве, насытилась в брата-убийстве. В начале июля 1015 года, пишет летописец, Святополк ночью пришел к Вышгород, тайно призвал к себе бояр и некого Путилу и спросил их, верны ли они ему. Получив утвердительный ответ, Святополк сказал им, «Тогда, не говоря никому ни слова, ступайте и убейте брата моего Бориса». Путила и его отряд направились к реке Альта. В это время, 16 июля 1015 года, князь Борис стоял перед иконой Спасителя и молился, «Господи, Ты пострадал за грехи наши, удостой меня пострадать за Тебя. Умираю не от врагов, а от брата, не поставь ему того в грех». Затем, причастившись, спокойно лег в постель. Убийцы, как звери, бросились в шатер. Оруженосец князя Георгий закрыл Бориса своим телом, но был исколот копьями. Заметив золотую цепь на шее Георгия, убийцы сняли цепь с шеи, а князя сочли мертвым. Через некоторое время князь очнулся и вышел из шатра, сильно напугав убийц. Один из убийц ударил князя еще раз копьем в грудь. Узнав, что его брат жив, Святополк дал команду двум варягам, и те убили Бориса мечами прямо в сердце. 24 июля 1015 года тело Бориса тайно перенесли в Вышгород и похоронили у церкви Святого Василия. За этим убийством последовало другое. У Бориса был брат, как мы уже упоминали, Глеб. Он княжил в Муроме. Святополк послал к Глебу гонца. «Иди скорее», — велел он сказать ему. «Отец тяжело болен и зовет тебя». Глеб собрался наскоро с приближенными людьми и выехал на конях. Дорогою Глеб повредил себе ногу и слез с коня, пересел на ладью, продолжил путь водою. Ладья его остановилась на реке Смыдяне, близ Смоленска, когда настиг его гонец от новгородского князя, брата его Ярослава. Гонец известил о смерти отца и убийстве брата. «Лучше бы мне умереть с тобою, милый брат», — воскликнул Глеб, — «чем жить в этом злом мире». И в молитве он стал изливать свою скорбь перед Богом. «Не услышу я больше кротких наставлений твоих, брат мой, любимый». В это время подъезжали к ладье убийцы, посланные от князя Святополка. Путники Глеба, увидев их, схватились за оружие, чтобы защитить любимого князя. Глеб же сказал им, «Братцы, если мы не будем драться с ними, то они возьмут меня и поведут к брату. Если же мы вступим с ними в бой, они всех нас убьют. Плывите к берегу, а я останусь посередине реки». Путники не хотели оставлять князя, но, наконец, оставили его по его указанию. Убийцы взошли на ладью. 16-летний Глеб сравнивал себя с колосом неспелым и молился Богу. Убийцы дали команду повару Глеба зарезать своего князя, что тот, испугавшись смерти, и исполнил это злодейское приказание. Затем убийцы бросили тело князя на берег и накрыли его хворостом. Разразившаяся после гибели Бориса и Глеба гражданская война охватила всю территорию древнерусского государства. Святополк убил еще одного своего брата, Святослава, княжившего земли Древлянской, и вступил в отчаянную борьбу с Ярославом. Решительное сражение между ними произошло на Днепре. Два войска сошлись в рукопашной схватке, и, по словам летописца, сеча была злая. Святополк был прижат Ярославом ко льду озера, лед в ходе битвы проломился, и многие дружинники Святополка утонули. Святополк бежал в Варшаву к своему тестю, королю Польши, Болеславу Храброму. Король Болеслав, заключив военный союз с печенегами, начал военные действия против Руси, которые закончились поражением русских войск. Князь Ярослав отступил в Новгород, а Болеслав 14 августа 1017 года вступил в Киев. В Киеве Болеслав захватил жену Ярослава и несколько его сестер. К одной из них, Предславе, он сватался ранее, но получив отказ, и теперь, воспользовавшись положением, сделал ее своей наложницей. Однако Киев недолго находился во власти оккупантов. Русские, писал историк Соловьев, вооружились против поляков и стали убивать их. Это заставило Болеслава уйти из Киева. Но Болеслав ушел не без выгоды. Он захватил все имущество Ярослава, которому приставил смотрителем Анастаса, того самого византийца, который в свое время дал совет князю Владимиру, как захватить Корсунь. Хитрый грек умел подольститься к каждому сильному и менял отечество, смотря по обстоятельствам. Болеслав ему верился, как говорит летопись. Между тем, пишет историк Соловьев, Ярослав, явившись в Новгород без войска, хотел бежать за море. Но горожане вместе с посадником Константином, сыном Добрыни, рассекли княжеские лодки, приготовленные для бегства, и объявили, «Хотим еще биться с Болеславом и Святополком». Ярослав, собрав огромное войско, двинулся на Киев. Оставшийся без поляка, Святополк был разбит. но, продолжая кровопролитие, заключил союз с печенегами и привел войско печенегов к берегам реки Альта в 1019 году. Историк Карамзин говорит, что Ярослав стоял на месте, обогренном кровью Бориса. Умиленный сим печальным воспоминанием, он воздел руки на небо, молился и сказал: «Кровь невинного брата моего вопиет ко Всевышнему», и дал знак начинать сражение. Верно, дружина новгородская хотела лучше умереть за Ярослава, нежели покориться его злобному брату. Три раза возобновлялась битва. Неприятели в остервенении своем хватали за руки друг друга и рубились мечами. К вечеру Ярослав победил, а Святополк обратился в бегство. Цепь преступлений не только не привела его к могуществу и власти, а наоборот превратила в изгоя. Святополк видел свою обреченность и поэтому впал в состояние депрессии. И не мог сидеть на коне. Воины привезли его к Бресту, но он велел им идти далее за границу. «Гоним и небесным гневом, — пишет историк Карамзин, — Святополк в помрачении ума видел беспрестанно грозных неприятелей за собою и трепетал от ужаса. Не дерзал вторично прибегнуть к великодушию Болеслава, миновал Польшу и кончил гнусную жизнь свою в пустынях богемских, заслужив проклятие современников и потомства. Имя окаянного осталось летопись неразлучно с именем всего несчастного князя, ибо злодейство есть несчастье». Святость Бориса и Глеба и проклятие, тяготевшее над Святополком, не раз удерживали впоследствии русских князей от междоусобной войны. Святые Борис и Глеб и проклятый убийца их Святополк были непрестанно в памяти князей, и, разумеется, духовенство не пропускало случая напомнить им о них. С другой стороны, Борис пал жертвой уважения к родовым понятиям, погиб от того, что не хотел поднимать руки на старшего брата, и своей смертью осветил эти родовые понятия. Пример его должен был сдерживать попытки молодых князей пользоваться обстоятельствами и вооружаться против старших для отнятия у них родовых поместий. Таким образом, канонизация Бориса и Глеба поставила братоубийство на Руси под религиозный запрет. Храни вас всех Господь и Матерь Божья.

дрогнул враг и рассыпался по полю. Только свист, только кони протопали. Правда наша за нами была, но последняя вражья стрела не в ковыльную землю упала. Обожгло, затуманило вдруг. Было солнце, и солнца не стало, и поводья упали из рук. Но не в землю стрела-то упала,

Братья и сестры, вы слушали передачу кандидата социологических наук капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова из цикла «Отчизны верные сыны» о христианском подвиге святых князей Бориса и Глеба, перенесении честных мощей которых совершилось 2 мая по православному, 15 мая по гражданскому календарю.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошкола «Трезвение» ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – «Побеждали трезвые, погибали пьяные». Рассказ «Быль». Какая все-таки удивительная тишина царит ночью в русской деревенской избе. Она настолько реальна и осязаема, что воспринимается едва ли не на цвет и на вес. Наверное, поэтому голос запеченного сверчка, неизвестно от чего пробудившегося среди глухой ночи, мягкой волной, но явственно толкнулся в уши 12-летнего мальчонки Пети и разбудил его. Проснувшись, он все же не открыл глаз, раздумывая, с чего бы это он проснулся. При этом он внутренним зрением как бы созерцал окружающий его родную деревню мир, представлявшийся ему сейчас сплошной белоснежной пустыней, в которую вкраплены темные пятна ели на недальней опушке леса и стены деревенских домишек, выкрашенные временем и природными воздействиями в черный цвет. Но почему-то в эти минуты Петя на мистическом облике родной деревни открылись еще какие-то необычные явления. То ли тени, то ли скользящие над снегами живые фигуры. «Что это?» – подумалось мальчику в полусне. И тут он окончательно проснулся, потому что мягкую ночную тишину безжалостно и властно вспороли звуки выстрелов и крики «Ура!». В деревне начался бой, вдвойне хаотичный и суматошный потому, что он был ночным. Вдобавок к этому немцы, разместившиеся пусть и неподалеку от линии фронта, но все же в тылу, в деревне Новая Свинухова, что расположено чуть более 10 километров к югу от Старой Русы, по дороге на город Холм, эти немцы были застигнуты врасплох атакой батальона героя Советского Союза капитана Гундиловича из Панфиловской дивизии, год назад отличившийся в боях под Москвой. Теперь дивизия воевала под Старой Русой, в зоне чрезвычайно кровопролитных сражений, где линия фронта давно стабилизировалась и проходила в этих местах с 1941 по 1944 год, сдвигаясь в ту или иную сторону в пределах 10-30 километров. Чтобы характеризовать упорство боев, достаточно сказать, что на территории небольшого по площади Старорусского района только убитыми за эти годы с обеих сторон погибло порядка 500 000 человек. А если добавить сюда соседний район Демянского котла, то вообще трудно сравнивать по трагедийности противостояния воюющих сторон в этих местах с какими-то иными сражениями Великой Отечественной войны. Да, напряжение боев в других местах бывало и выше, но здесь бои на одном месте шли, повторимся, с 1941 по 1944 годы. Кроме того, места эти отличаются болотистостью местности и бездорожьем, что создавало для солдат, особенно в осенне-зимнее время, невыносимые условия во всех смыслах. В данном боевом эпизоде батальон капитана Гундиловича вошел в стык немецких частей и через лесной массив и болото скрытно вышел к дороге Старая Руса-Холм, перерезать рокадную трассу прифронтового снабжения немцев им требовалось. Участь защитников с немецкой стороны деревни Новая Свинухова была незавидной, какой всегда бывает в подобных обстоятельствах судьба обороняющихся в ближнем бою, когда они не готовы к нападению противника. Поэтому в течение получаса человек 40 фашистов были убиты, чуть меньшее число взяты в плен, а всего несколько человек, прежде всего из числа тех немцев, которые были в охране обоза, вечером заехавшего в деревню, да еще самые удачливые, каких немало бывает на войне, смогли скрыться от нападения в ночной тьме. Так что победа панфиловцев была полной и безоговорочной. И все это было достигнуто благодаря замечательной разведке, которая сначала подготовила обход и скрытую атаку на деревню, а затем совместно с ротой первого эшелона атаки практически без потерь провела операцию.
По завершении боя разведчики зашли обогреться и передохнуть в дом, где жили Петя с матерью. Комбат дал всего полчаса на отдых и приведение в порядок оружия, чтобы потом раненых и пленных отправить к своим, а батальону продолжить наступление в сторону деревни Соколова, где у немцев был оборудован опорный пункт по прикрытию прифронтовой дороги Старый Русохолм. Об этом сообщил своим бойцам командир взвода разведки младший лейтенант Евсеев, забежавший на минуту в дом и вновь отправившийся на совет к комбату в соседнюю избу. После этого в доме, занятом разведчиками, воцарился дух энергичного и споркого действия, когда каждый не только знает, что делать, но и делает свое без проволочек. Да и нельзя иначе, если хочешь не только жить, но и побеждать. А побеждают русские, как известно, миром, соборно, слагая в общий котел на алтарь победы большие и малые дела, никак не разделяя их по степени важности, ибо на войне малое часто бывает гораздо важнее большого. Итак, одни бойцы уходили, другие приходили, третьи приводили в порядок одежду, четвертые. Да чего перечислять, если каждый с максимальной пользой использовал немногие минуты к продолжению наступления, к броску в неизвестность. Петя устроился в своем укромном уголке за комодом, так что никому не мешал, и в то же время всех видел и слышал, что для него было куда как интересно и познавательно. В это время матушка его была вся в хлопотах, чтобы побыстрее и аккуратно, наилучшим образом помочь бойцам в их заботах. Вся жизнь взвода, в котором Петя насчитал 12 человек, пульсировала в организованном ритме, который ей задавал старшина Михалыч, бородатый, крепкий мужчина зрелых лет, более похожий на заботливого колхозного бригадира, чем на военного. Считал 12 человек, пульсировала в организованном ритме, который ей задавал старшина Михалыч, бородатый, крепкий мужчина зрелых лет, более похожий на заботливого колхозного бригадира, чем на военного. Он мало говорил, но каждый жест